сам идиот! Я сам идиот! Я сам идиот! Я сам идиот! Узвучай! Все люди отходят!